Слободка и Удворон, Селек, Секс и Лилиев, Слободка и Кипянят и Коломбом. Селек, Секс и Лилиев, Эл Гермонтас Удворон,